0: Радио Рокс.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

молчу, я шепчу, я кричу. Вове, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Вове, будешь и не будешь, да и

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

0: идет дождь.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Не хитрили, не юлили, просто повезло.

0: Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Радио Рокс. Латвия.
2: Говорит и показывает.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Домой!

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67 668 668.
0: Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется. Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу, а при закрытых окнах это происходит медленнее. Дополнительно свою роль играют уплотнители. При высокой температуре они становятся мягче и плотнее прилегают, создавая сопротивление. В таких случаях помогает простое действие. Перед закрытием можно слегка приоткрыть окно, чтобы выровнять давление. Также стоит проверить и очистить уплотнители, чтобы они не создавали лишнего сопротивления. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtai, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Kaukāza dienas – veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs – 2 eiro 29 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Radio Rocks. Tvojo nastojašie.

Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

И нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рук.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок –

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Vizionette. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
3: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē ne pavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Но меня пианино не увлекало. Я как-то такой гитарный, такой струнный человек. Не знаю почему, может быть Высоцкий с его гитарой, может быть папа, который на семиструнной там гитаре, зная 4 аккорда, мог спеть любую песню. Желание, драйв и мотив он, так сказать, выдерживал, мой любимый Юрий Николаевич.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Жирная пленка на лобовом стекле изнутри летом появляется даже в чистом автомобиле. При ярком солнце она становится особенно заметной и ухудшает обзор. Причина связана не только с загрязнением. В жару пластик и элементы салона начинают активнее выделять летучие вещества. Они оседают на стекле и образуют тонкий слой. Дополнительно влияет работа кондиционера. Воздух циркулирует по салону и равномерно распределяет эти частицы по поверхности. В таких случаях помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется. Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу.

0: Cīmā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu!
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой о будущем мочили под дых. И если я хотел...

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Нет, можно писать, конечно. Просто чтобы писать, для этого нужен некий творческий порыв. Вот. А когда ты чувствуешь себя больше такой, как музыкальный автомат, там тебя денежку в тебя вставили, ты начал играть когда-то много концертов, особенно, знаете, как там 20 концертов в месяц, это бывает там 15 концертов даже. Это бывает физически еще тяжело. И ты уже начинаешь как бы не понимать, где ты, в каком-то городе. Вот тебя на сцену вытолкнули, ты поешь там. Со сцены забрали, посадили в самолет. Погнали дальше там куда-то, ты там поешь. Это немножко такое не творческое состояние. Вот. А когда ты из этого выбираешься, тебе хочется спрятаться в какую-нибудь нору и вообще забыть о музыке навсегда. Просто взять удочку или взять мотоцикл и отстраниться от этого процесса вообще. Просто не иметь к нему никакого отношения. Ну, просто устаешь, чисто устаешь от музыки.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: 5 августа. Концертный зал в Центре.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билетс и сервис.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив, в 40 лет я должен быть счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Опа, еще один миг пошел, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Есть у меня такой продюсерский талант, когда вдруг неожиданно ты слышишь чужую мелодию или чужой текст и понимаешь, что что-то там недоделано. И ты связываешься с автором и говоришь: слушай, дружище, по-моему, как бы ты написал что-то очень достойное, но нужно его, вот это достойное, доработать, до ума довести. В таком ключе у меня появилось несколько знаковых песен, таких как, например, «Спички», «Черта», «Монолог». Ведь все это изначально не мои произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

0: И забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему брать.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: В молодости ты думаешь о форме, ты ее создаешь, ты новатор там и так дальше, и так дальше. Непохожесть на других людей, копаю свою грядку, я вообще номер один. До меня не существовало вообще национальной культуры. Я пришел, она появилась. Потом это, ну, в моем случае, к счастью, проходит. Вот, и все, да.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билетши Сервис.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Жирная пленка на лобовом стекле изнутри летом появляется даже в чистом автомобиле. При ярком солнце она становится особенно заметной и ухудшает обзор. Причина связана не только с загрязнением. В жару пластик и элементы салона начинают активнее выделять летучие вещества. Они оседают на стекле и образуют тонкий слой. Дополнительно влияет работа кондиционера. Воздух циркулирует по салону и равномерно распределяет эти частицы по поверхности. В таких случаях помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется. Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу, а при закрытых окнах это происходит медленнее. Дополнительно свою роль играют уплотнители. При высокой температуре они становятся мягче и плотнее прилегают, создавая сопротивление. В таких случаях помогает простое действие. Перед закрытием можно слегка приоткрыть окно, чтобы выровнять давление. Также стоит проверить и очистить уплотнители, чтобы они не создавали лишнего сопротивления. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот, как бы, юмор, я немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Я настолько уважаю Данте, я настолько понимаю его труд, я настолько верю в него, и если он смог меня, 48-летнего человека, удивить настолько, что я перевернул свое мировоззрение во многом, я стал еще больше верен себе в то, что я, о чем я знал раньше. Я знал эти вещи, кто я, куда я иду, но я не мог их обрисовать, рассказать об этом, как-то понять их, что ли, почему я именно этим делом занимаюсь, с чем это связано, где мое счастье, могу ли я быть счастливым человеком, не просто богатым, не знаю, там и так далее. Это все не то, мы сейчас не про это. Ну как же я вот несчастный, у меня вот концы с концами свожу. Да это не важно вообще. У нас тысячи знаменитейших людей были нищими, это не важно, но они были счастливыми. Вот где зарыта фишка, вот что Данте имел в виду. О том, что мы все время проходим мимо этого лучика солнца. А если мы за него зацепимся, то мы выйдем на тот холмик, где нас все время встречает рысь, волчица и лев.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новых

над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Жирная пленка на лобовом стекле изнутри летом появляется даже в чистом автомобиле. При ярком солнце она становится особенно заметной и ухудшает обзор. Причина связана не только с загрязнением. В жару пластик и элементы салона начинают активнее выделять летучие вещества. Они оседают на стекле и образуют тонкий слой. Дополнительно влияет работа кондиционера. Воздух циркулирует по салону и равномерно распределяет эти частицы по поверхности. В таких случаях помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется. Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу, а при закрытых окнах это происходит.

0: будет медленнее. Дополнительно свою роль играют уплотнители. При высокой температуре они становятся мягче и плотнее прилегают, создавая сопротивление. В таких случаях помогает простое действие. Перед закрытием можно слегка приоткрыть окно, чтобы выровнять давление. Также стоит проверить и очистить уплотнители, чтобы они не создавали лишнего сопротивления. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу Сервис ОВ.

0: Эрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я с детства понял, что когда я начинаю писать большие рассказы, я их не дописываю. Когда пишу коротенькие, вроде как дописываю. Поэтому я сперва метался, мне так хотелось что-то длинное написать. Я постоянно садился за «Игру престолов» или за «Властелина колец». То есть вот амбиции были вот такие, а написано было там несколько страниц.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук.

0: неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайн-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: ням-ням.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех. Затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

пути. Он смеялся над славою бренной.

упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор.

0: Реклама.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух.
1: Клависа, группа «Мельница».
2: Я очень уважаю всех своих учителей и по инструменту, и по вокалу, но я не могу сказать, что кто-либо из них был для меня прям вот гуру. То есть кому бы я действительно доверилась до полного расслабления. То есть все-таки я очень себе на уме всегда. Мне кажется, что даже в юности я приходила для того, чтобы получить что-то, о чем я имела твердое понятие.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.
3: Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

едва-едва проснулся, едва-едва четыре сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

вспыхнет в груди, но не согреет.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

Это «Рок с деткой». Радио «Рок».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом один час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рук.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок –

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время капли

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.